0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I have a dream.